Коль Израиль. Шалом айх унзере цугерер. Ун брухим обоим цу нох а програм мир зайнен до. Брухим обоим л от тохнит шелькан идиш. Бам микрофон из Велбл Чернин.